0: Ευχαριστώ πολύ για την
1: υπέροχη μουσική. Това е Радио Енерджи.
0: Енерджи.
1: Събудете доброто настроение с Бианчи. Истинско еспресо вече и в капсули. Бианчи кафе.